если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом и пускай.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не

ищу свет в темных аллеях, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: октября.
1: Во-первых, ты растопила сердце мне, как Герда, да. Нас двое, и в два счета пролетело лето. Третий звонок, шестой гудок, опять без ответа. То, что мы делали во тьме, восьмое чудо.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят обещания в день, когда...

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили прекратила поставлять в Россию Манжаро, Атлас и Префейс. В представительстве марки заявили, что заказать эти машины больше нельзя, но в модельном ряду остаются Ситирей, Кулрей и Окаванго. А в следующем году обещают новинки. Напомним, ранее близнецы Манжаро, Атлас и Префейс начали выпускать в России под маркой «Волга». Холдинг АГР продал почти 400 машин новой марки Tenet Plus. В сентябре россияне поставили на учет 303 кроссовера L6 и 93 экземпляра более компактной модели L4. Напомним, продажи официально стартовали 4 сентября. Машины могли добраться не до всех дилеров. Предположительно, в октябре объемы вырастут. Бренд стал сильнее влиять на выборы россиянами китайских автомобилей. Недавно «Автостат» сделал выводы по продажам машин на вторичке. Например, 4-летний «Хавейл Джолион» сохраняет 75% цены, а на продажу уходит до 50 дней. А «Джак J7» к этому возрасту сохраняет меньше 60% цены и продается дольше. Icon Tires представила новую линейку зимних шин, полностью разработанную российскими инженерами. Ранее завод выпускал резину на основе моделей Nokian. На льду в Заполярье шипованная Icon Autograph Ice 10 разгоняется быстрее и тормозит увереннее конкурентов. А вместо цифровой шкалы, глубины протектора на боковине теперь используются баркоды. Подробнее об испытаниях расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – посадка выше. Стилист Анита Глосс назвала бермуды модной заменой джинсам. Эксперт сообщила, что альтернативой привычным брюкам из денима этой осенью могут стать именно бермуды. «Мне захотелось чего-то более легкого и структурированного, и моим главным открытием стали удлиненные шорты-бермуды», — заявила она. По словам Аниты, подобная модель идеальна из-за своей универсальности, поскольку она заменяет брюки, джинсы и юбки миди. При этом бермуды сохраняют свободу движения и имеют стильный силуэт. В них не жарко, а длина выглядит абсолютно уместно в городе. Опять же, стильный силуэт. Ну а модели с высокой посадкой до колена всегда визуально вытягивают фигуру, подчеркнула стилист. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление осенних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Сезонные коллекции обуви, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Вас ждут скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

разгаренной кухне. Снова резали слухно, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охренительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится заливать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа. И делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Осенний плейлист готов.

Ярко, тепло и по-настоящему. На 104 FM. Love you.

прохожих. Ты, как и я, прекрасно знаешь, что мы не похожи. Но я смотрю в твои глаза и снова дрожь по коже. Все вокруг глядят, как сумасшедшие. Ну что же, я просто тебя обниму и плевать на прохожих.

0: реклама на местном радио.
1: Лучший способ согреться – бег.
2: И сколько бегать?
1: До магазина «Сила» и обратно.
3: Наступили холода? Бегите в «Силу» и приобретайте тепло. Тепловое оборудование для любых помещений в наличии. От бытового до сверхмощного. Газовые обогреватели, дизельные обогреватели, электросогреватели, инфракрасные обогреватели в магазинах «Сила». Заводская 5 и Лесной проспект 53А. Бежим!

0: домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09. Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 апреля 2026 года.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
2: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Алло. Трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алё. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота. А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется: машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс».
4: ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

не из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Кулинарём.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клёвое место».
2: В ожидании рыбалки.
3: Натуральная рыбка, о ловле на которую мы говорили в прошлый раз, особенно хороша тогда, когда хищник пассивен и слабо реагирует на искусственные приманки. В таких случаях все хлопоты с живцами и снасточкой оправданы на все 100, особенно если целью является крупный экземпляр хищника. Но есть и некоторые тонкости.
2: Не клюет.
3: При использовании в качестве наживки недавно пойманной рыбки необходимо сделать по ее бокам пару надрезов. Это дополнительный аттрактант для хищника. В некоторых ситуациях выручает мелкая морская рыбешка типа мойвы или кильки, в том числе и соленой. Замечено, что вкус соли хищника привлекает. Наиболее благосклонно хищник относится к мелкой рыбке, добытой на месте предстоящей рыбалки. У мертвой рыбки на снасточке полностью отсутствует собственная игра. Она привлекает хищника своими видом и запахом. Значит, и проводка должна быть довольно медленной, чтобы хищник смог ее рассмотреть.
4: Где мои снасти?
3: При расчете на поклевку судака крючок лучше вводить в спинку приманки, так как этот хищник свою добычу часто придавливает сверху. А вот у щуки самой уязвимой частью зубастой пасти является ее нижняя часть. А значит, что при охоте за щукой тройник желательно крепить в нижней части рыбки приманки. И еще надо отметить, что периодически равномерную проводку необходимо разнообразить рывочками в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Часто это просто выводит хищника из душевного равновесия. Ни хвоста вам, ни чешуи!
1: Рубрики «Магазины «Клёвое место». В магазинах «Клёвое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега.
3: Не махай!

0: Дарим три подарка. При покупке бензинового снегоуборщика ДДЕ до 31 декабря в сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, округ 304-103-300.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии смонтируют новое медицинское оборудование. В республиканской больнице завершают ремонт помещений для нового диагностического оборудования. Специалисты приступают к монтажу современной системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Как рассказал глава карельского Минздрава, новое оборудование обеспечит более высокое качество диагностики. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография помогает выявлять скрытые патологические изменения и фиксировать малейшие функциональные нарушения. Особенно важно, что система дает возможность принимать современные клинические решения в онкологии, кардиологии, неврологии и других областях медицины. Прежде в Карелии такой системы никогда не было. Заболеваемость ОРВИ в республике снизилась. За минувшую неделю к медикам с симптомами ОРВИ обратились более 4000 пациентов. Уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога почти на 30%, причем во всех возрастных группах. По сравнению с сентябрем заболеваемость ОРВИ снизилась на 26%. Напомню, на позапрошлой неделе было почти 6000 заболевших. В основном сегодня циркулируют в Карелии вирусы парагриппа и риновирусы. Случаев гриппа в новом сезоне пока не зарегистрировано. Качество образования оценят в школах Карелии. В регионе на этой неделе проходят национальные сопоставительные исследования качества общего образования. Они проходят в компьютерном формате для того, чтобы оценить, каких успехов достигли ученики. Проверяются знания детей по предметам умения мыслить и применять эти знания на практике. Кроме того, оценивают воспитательную работу школы. Результаты используют на федеральном уровне для анализа и оценки состояния и перспектив развития системы образования России. Суд Костомукши разрешил земельный спор. Женщина обратилась в Минимущество Карелии с заявлением о предоставлении земельного участка в рамках программы «Арктический гектар». Ведомство, рассмотрев заявление, вынесло решение об отказе, применив общие нормы земельного кодекса. Костомукский суд отметил, что закон предусматривает специальный упрощенный порядок предоставления земельных участков в арктической зоне. При этом он имеет приоритет над общими нормами земельного законодательства, то есть фактически заявителя лишили гарантий, предусмотренных федеральным законом. Суд признал отказ Минимущества незаконным, на министерство возложили обязанность повторно рассмотреть заявление истца о земельном участке. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. Владелец собаки ответит за укус. Прокуратура Муизерского района провела проверку по обращению матери и ребенка. Весной в поселке Тикша на ребенка напала собака, за которой не уследили хозяева. Действуя в защиту прав пострадавшего, прокуратура направила в суд заявление о взыскании с владельца собаки в пользу ребенка компенсации морального вреда 10 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора. В Костомукши женщина попала под колеса. ДТП произошло 11 октября в 19 часов возле дома номер 9 по улице Мира. По предварительным данным, водитель Рено Логан допустил наезд на пешехода. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы. Полиция проводит проверку. Далее новости Каливайского района. В этом году правительство республики выделило районам Карелии дополнительное финансирование на развитие территории. Благодаря этому в поселке Каливала удалось привести в порядок здание исторического дома-музея сказательницы Марии Ремшу. Под угрозой здесь находились многие ценные и уникальные экспонаты. Администрация Каливайского района нашла возможность профинансировать срочные работы из части средств, направленных республикой. Благодаря срочному ремонту была полностью заменена крыша, утеплены оконные проемы, а сам музей обрел новое прочное крыльцо и лестницу. Теперь дом сказательницы Марии Ремшу вновь готов принять посетителей. Северные электрические сети информируют об отключении электроэнергии в связи с производством ремонтных работ в поселке Каливала. Так, электричество не будет с 14 по 16 октября в период с 13.30 до 17 часов по улице Гидростроителей с 1 по 12 дома, улице Вени Мёнина, дома с 14 по 26, в домах по улицам Петра Ремшиева и Мауры Хатеевой, а также улице Марии Михеевой с 11 по 22 жилой дом. Жители просят быть готовым к временным неудобствам. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше облачно с прояснениями, без осадков, 0 плюс 3 градуса, ветер переменных направлений, порывами до 9 метров в секунду. Очень высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурно, минус 3 утром, плюс 4 градуса вечером, обещают синоптики. Слабый дождь во второй половине дня. Ветер южно-юго-западный, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в среду в Костомукше будет в пределах нормы. В поселке Колевало сегодня облачно с прояснениями, без осадков, плюс 4, плюс 1 градус, ветер восточный, порывами до 8 метров в секунду, очень высокое атмосферное давление. Завтра в Колевале будет облачно, слабый дождь, до 4 градусов прогреется воздух, ветер южных направлений, порывами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление в среду в Колевале будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: 12.07 в Костомукше. Самое время перекусить и угостить своих домочадцев, друзей, домашних питомцев или коллег чем-нибудь аппетитным и вкусным. А пока вы решаете, что будете подавать на обед, мы уже накрыли наш эфирный стол и полон он вкуснейших песен. Мы начинаем принимать приветы и поздравления в рамках программы «Радио Десерт». У микрофона Юлия Семихина. Всем привет! Здравствуйте!

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: У вас больничный есть?
3: Да, оформили в САНИС.
2: А он точно официальный?
3: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. САНИС. Мира 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: А теперь о паролях и явках. 37027, телефон студии. Звоните, если хотите услышать любимую песню. Не забывайте, что с помощью программы «Радио Десерт» можно и нужно передавать приветы, адресовать друзьям и близким теплые слова и поздравления. Присылайте сообщения на мобильный номер 911-402-2040. Всегда приятно их от вас получать. Также у вас есть возможность оставить музыкальную заявку в группе ВКонтакте «Костомукша Медиа».
1: Звездам не страшно падать.

0: Первые приветы и поздравления сегодняшнего эфира адресованы Анастасии Казанчук. Настя, в день рождения хочется пожелать вам всегда в любой ситуации оставаться настоящей женщиной, красивой, элегантной, немного загадочной и обязательно счастливой. Яркого вам праздника и самых долгожданных подарков. Один из них музыкальный уже готов для вас. Ловите.
1: Я тебе нужна.

В продолжении эфира праздничного настроения буду желать еще одной имениннице этого вторника Валентине Крахмалевой. Пусть удача сопутствует во всех делах Валя, и в жизни будет множество интересных и восхитительных событий. С праздником! С днем рождения!

Наталья Нечаева, как хорошо, что у вас сегодня праздник. У меня есть повод пожелать вам верных друзей рядом, и пусть ничто не мешает воплощать жизненные планы, Наталья. А сегодняшний праздник пусть принесет долгожданные подарки, цветы, улыбки и отличное настроение.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Более 30 моделей генераторов для разных целей. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
4: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
6: О, «Элемент» Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Радио «Десерт». Всегда подается вовремя.
8: Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим, подождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

Летим по эфиру дальше, чтобы с персональным Новым годом поздравить Максима Митина. Жизненной слаженности и надежности вам, Максим, о душе, щедрости и красоты. Пусть успешно включается новая программа, и день рождения даст толчок к достижению своего собственного счастья.

Александр Федоров, следующий претендент на поздравления и приятные пожелания. Пусть в вашей жизни, Саша, все всегда сбывается, здоровье не подводит, удача дарит новые возможности, а счастье делает каждый день непохожим на предыдущий. С днем рождения!

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

Улыбаться как можно чаще, купаться в любви и получать удовольствие от жизни. Эти пожелания адресованы Наталье Нестеровой. Наташа, пускай счастье переполняет ваше сердце и каждое мгновение приносит море радости. Побольше вам приятных сюрпризов в жизни. Принимайте музыкальный подарок.

0: Уметь с легкостью брать все от каждого прожитого дня, желаю, друзья, Руслану Шагееву быть любимчиком фортуны, добиваться желаемого и уметь рисковать. Я же хочу пожелать вам, Руслан, жизненного азарта, крепкого здоровья и вкусного именинного пирога.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Звезды говорят, что люди, рожденные в этот день, обладают любознательным и предприимчивым характером. Им нравится получать знания, особенно если они могут использовать их для расширения кругозора и роста. Эти весы, как правило, отличные коммуникаторы. Они лучше других выражают свои подлинные убеждения и желания.

0: Реклама на местном радио.
1: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи максимальную скорость на весь учебный год. Звони 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
1: 5-20-09. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
3: Отлично.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
2: Радио Десерт. Лучшее угощение.
3: Ну что ж, все сегодняшние радиодесерты отправлены адресатам. Прощаюсь, желаю ярких эмоций, новых побед. И все это обязательно под музыку местного. С вами была Юлия Семихина. Пока-пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили-Манджаро, Атлас и Префейс пока есть у дилеров. В дилерской сети Рольф заявили, что запасов хватит примерно до ноября. Дальше машины начнут заканчиваться, купить их будет сложнее. Напомним, ранее концерн Джили объявил о прекращении поставок этих моделей в России, но фактически они же сейчас продаются под маркой «Волга». Продажи «Волги» впервые превысили 1000 штук. В сентябре на учет поставили 1039 экземпляров. Активнее всего покупают кроссовер К50, он же «Джили Манджаро». Следом идет К40. Также в линейке есть седан бизнес-класса C40. Продажи растут плавно из-за внутренней конкуренции с аналогичными моделями «Джили». Импортные автомобили из Китая могут подорожать, а некоторые модели стать доступными. Но риски по их обслуживанию снизятся. Китайские власти обязали производителей подтверждать наличие сервиса за рубежом и гарантировать поставки запчастей. Это должно решить проблемы с обслуживанием, но создаст проблемы по брендам, которые в России официально не работают. Недавно вышла новая версия миниатюрного видеорегистратора Neoline Vaucam 2. Корпус теперь прямоугольный с отделкой под карбон. Экрана нет. Настройки и просмотр видео идут через смартфон. Разрешение выросло до 2К. На расстоянии до 10 метров картинка стала лучше. Аппарат крепится под зеркалом и не мешает обзору. Подробнее о том, как регистратор показал себя в съемке, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
1: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии смонтируют новое медицинское оборудование. В республиканской больнице завершают ремонт помещений для нового диагностического оборудования. Специалисты приступают к монтажу современной системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Как рассказал глава карельского Минздрава, новое оборудование обеспечит более высокое качество диагностики. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография помогает выявлять скрытые патологические изменения и фиксировать малейшие функциональные нарушения. Особенно важно, что система дает возможность принимать современные клинические решения в онкологии, кардиологии, неврологии и других областях медицины. Прежде в Карелии такой системы никогда не было. Заболеваемость ОРВИ в республике снизилась. За минувшую неделю к медикам с симптомами ОРВИ обратились более 4000 пациентов. Уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога почти на 30%, причем во всех возрастных группах. По сравнению с сентябрем заболеваемость ОРВИ снизилась на 26%. Напомню, на позапрошлой неделе было почти 6000 заболевших. В основном сегодня циркулируют в Карелии вирусы парагриппа и риновирусы. Случаев гриппа в новом сезоне пока не зарегистрировано. Качество образования оценят в школах Карелии. В регионе на этой неделе проходят национальные сопоставительные исследования качества общего образования. Они проходят в компьютерном формате для того, чтобы оценить, каких успехов достигли ученики. Проверяются знания детей по предметам умения мыслить и применять эти знания на практике. Кроме того, оценивают воспитательную работу школы. Результаты используют на федеральном уровне для анализа и оценки состояния и перспектив развития системы образования России. Суд Костомукши разрешил земельный спор. Женщина обратилась в Минимущество Карелии с заявлением о предоставлении земельного участка в рамках программы «Арктический гектар». Ведомство, рассмотрев заявление, вынесло решение об отказе, применив общие нормы земельного кодекса. Костомукский суд отметил, что закон предусматривает специальный упрощенный порядок предоставления земельных участков в арктической зоне. При этом он имеет приоритет над общими нормами земельного законодательства, то есть фактически заявителя лишили гарантий, предусмотренных федеральным законом. Суд признал отказ Минимущества незаконным, на министерство возложили обязанность повторно рассмотреть заявление истца о земельном участке. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. Владелец собаки ответит за укус. Прокуратура Муизерского района провела проверку по обращению матери и ребенка. Весной в поселке Тикша на ребенка напала собака, за которой не уследили хозяева. Действуя в защиту прав пострадавшего, прокуратура направила в суд заявление о взыскании с владельца собаки в пользу ребенка компенсации морального вреда 10 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора. В Костомукши женщина попала под колеса. ДТП произошло 11 октября в 19 часов возле дома номер 9 по улице Мира. По предварительным данным, водитель Рено Логан допустил наезд на пешехода. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы. Полиция проводит проверку. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьской 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действует скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукши суши облачно с прояснениями, без осадков, 0 плюс 3 градуса, ветер переменных направлений порывами до 9 метров в секунду. Очень высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурно, минус 3 утром, плюс 4 градуса вечером, обещают синоптики. Слабый дождь во второй половине дня. Ветер южно-юго-западный порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в среду в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
5: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев в 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Каследующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года.

0: Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
1: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, 304-103-300-232.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – шик или гранж. Берет из шерсти, кепи и джинсовый капюшон стали самыми модными головными уборами на осень. Стилист Анита Глосс подготовила список самых актуальных головных уборов. Презентовала она их так. Если вам хочется добавить в образы капельку характера, ловите 4 горячие альтернативы, которые я ношу прямо сейчас. В первую очередь это берет и панама из шерсти. Они сохраняют тепло и выглядят свежо. По словам Аниты, модными осенью также стали джинсовый капюшон и кепи. Это выбор для любителей британского шика или гранжа. Такие модели добавляют правильную архитектуру лицу и идеально сочетаются с клетчатыми шарфиками и блейзерами. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор головных уборов, а также сумки. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmain» и «Юник». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модный итальянский бренд «Регина Ботини». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов, молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию. Для себя Спортландию.
2: Ты меня

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии смонтируют новое медицинское оборудование. В республиканской больнице завершают ремонт помещений для нового диагностического оборудования. Специалисты приступают к монтажу современной системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Как рассказал глава карельского Минздрава, новое оборудование обеспечит более высокое качество диагностики. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография помогает выявлять скрытые патологические изменения и фиксировать малейшие функциональные нарушения. Особенно важно, что система дает возможность принимать современные клинические решения в онкологии, кардиологии, неврологии и других областях медицины. Прежде в Карелии такой системы никогда не было. Заболеваемость ОРВИ в республике снизилась. За минувшую неделю к медикам с симптомами ОРВИ обратились более 4000 пациентов. Уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога почти на 30%, причем во всех возрастных группах. По сравнению с сентябрем заболеваемость ОРВИ снизилась на 26%. Напомню, на позапрошлой неделе было почти 6000 заболевших. В основном сегодня циркулируют в Карелии вирусы парагриппа и риновирусы. Случаев гриппа в новом сезоне пока не зарегистрировано. Качество образования оценят в школах Карелии. В регионе на этой неделе проходят национальные сопоставительные исследования качества общего образования. Они проходят в компьютерном формате для того, чтобы оценить, каких успехов достигли ученики. Проверяются знания детей по предметам умения мыслить и применять эти знания на практике. Кроме того, оценивают воспитательную работу школы. Результаты используют на федеральном уровне для анализа и оценки состояния и перспектив развития системы образования России. Суд Костомукши разрешил земельный спор. Женщина обратилась в Минимущество Карелии с заявлением о предоставлении земельного участка в рамках программы «Арктический гектар». Ведомство, рассмотрев заявление, вынесло решение об отказе, применив общие нормы земельного кодекса. Костомукский суд отметил, что закон предусматривает специальный упрощенный порядок предоставления земельных участков в арктической зоне. При этом он имеет приоритет над общими нормами земельного законодательства, то есть фактически заявителя лишили гарантий, предусмотренных федеральным законом. Суд признал отказ Минимущества незаконным, на министерство возложили обязанность повторно рассмотреть заявление истца о земельном участке. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. Владелец собаки ответит за укус. Прокуратура Муизерского района провела проверку по обращению матери и ребенка. Весной в поселке Тикша на ребенка напала собака, за которой не уследили хозяева. Действуя в защиту прав пострадавшего, прокуратура направила в суд заявление о взыскании с владельца собаки в пользу ребенка компенсации морального вреда 10 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора. Костомукша женщина попала под колеса. ДТП произошло 11 октября в 19 часов возле дома номер 9 по улице Мира. По предварительным данным, водитель Рено Логан допустил наезд на пешехода. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы. Полиция проводит проверку. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действует скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукши облачно с прояснениями, без осадков, 0 плюс 3 градуса, ветер переменных направлений, порывами до 9 метров в секунду. Очень высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукши будет пасмурно, минус 3 утром, плюс 4 градуса вечером, обещают синоптики. Слабый дождь во второй половине дня. Ветер южно-юго-западный, порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в среду в Костомукши будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту

0: Купи снегоуборщик «Велартек» в сети магазинов «Сила» в период с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года и получи гарантированный подарок. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила» и на сайте tdsila.ru. И по Баканов Андрей Олегович, игра 3400-103-232.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп печаль.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Корейский Акатеш». Еще не вечер.
2: Привет всем настроенным на 104. Всем легкого продвижения к вечеру вторника, друзья. На прохладном фоне сегодня осень чуть замедлила, похоже, шаг, но мы бодрого темпа с вами не сбавляем и с курса на пятницу не сворачиваем. С таким настроем предлагаю шагнуть в новый час на местном. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Даниил Бриллиантов. Это еще не вечер. Всем здравствуйте.

Уже в эту субботу, друзья, наш политехнический колледж распахнет двери для будущих студентов и их родителей. Здесь пройдет традиционный день открытых дверей, причем пройдет он не только в нашем колледже, это будет единый день в рамках программы «Профессионалитет». И сегодня в нашей студии директор колледжа Виолетта Яцевич. Буквально через пару минут в деталях мы расспросим ее, что ждет гостей и будущих абитуриентов в этот день. Чем сейчас живет колледж? Если по ходу эфира у вас будут вопросы, пишите нам на мобильный номер SMS MAX 911-402-2040, либо звоните по телефону прямого эфира 37027.

0: Постоялый двор.
1: Я с удовольствием представлю, друзья, свою сегодняшнюю гостью. У меня в студии директор политехнического Костомукского колледжа Виолетта Яцевич. Добрый вечер, Виолетта.
2: Здравствуйте.
1: Ну, начнем с того, что традиционно наш колледж принимает участие в днях открытых дверей. Это проходит так единомоментно по всей стране, да, насколько мне известно, в рамках программы «Профессионалитет». И предваряют это событие обычно такие встречи со школьниками. В этом году формат сохранился? Были ли такие встречи? Идут ли они сейчас? Как это все проходит?
2: Да, действительно, это единый день открытых дверей, он проходит по всей России. Все колледжи и техникумы нашей страны распахнули свои двери для гостей. Мы приглашаем традиционно, прежде всего, девятиклассников и их родителей. И уже сегодня пошли первые мини-профпробы для девятиклассников. Сегодня нас посетили ребята из второй школы, школы имени Пушкина. И ребята поучаствовали вот уже профпробах, но формат у нас такой. Мы традиционно показываем все, что у нас есть новое, интересное по профессионалитету, и октябрьский и апрельский день открытых дверей, а их два в год, они всегда отличаются. Потому что мы хотим, чтобы ребята посмотрели все поподробнее.
1: Сегодня это, так скажем, первое знакомство,
2: да, первое знакомство, да. Первое знакомство у нас такое. То есть мы приглашаем в учебный корпус. У нас в учебном корпусе по проекту «Профессионалитет» было создано 7 образовательно-производственных таких пространств, ну, на базе наших учебных кабинетов. Мы обучаем как раз вот по профессиям и специальностям горнодобывающей отрасли. И, соответственно, в них мы показываем, что у нас появилось новенького, интересного. Например, ребята попробовали на стенде по диагностике стартеров и генераторов там, пропустить их и посмотреть рабочие
1: ужасные слова.
2: Да. Ну, то есть мы же на рабочей профессии учим. Что у нас еще? Самостоятельно сегодня видела, как девочка с 9 класса до 2 школы проводила ремонт электродвигателя
1: под руководством мальчишек.
2: Конечно, под руководством мальчишек. В общем, показываем все, что у нас есть. Например, там виртуальные всякие тренажеры. Например, нужно определить там элементы карьера. Не все представители карельского катыша сразу справляются. Ну, вот есть такие моменты, которые мы можем уже ребятам немножко анонсировать, что их ждет в дальнейшем, если они будут обучаться в колледже и в дальнейшем поступят на работу на карельский катыш. Вот, поэтому профпробы такие идут. Но и кроме профпроб, то есть сначала мы уже сходили в школы, пригласили.
1: Сначала вы к ним,
2: да,
1: теперь они к вам.
2: Сходили, у нас это такой тоже традиционный формат. Наши ребята, амбассадоры профессионалитета, приходят в школы, приглашают ребят к нам в гости. Теперь вот ребята придут, ну и закончится это мероприятие, кульминация как бы родительским собранием 17 октября. 17 октября, вот этот единый день открытых дверей, вся страна будет встречать прежде всего родителей и ребят, которые также захотят посетить колледж 17 октября.
1: В этот день смогут прийти к вам все желающие из нашего города, и родители, и дети, и бабушки, дедушки, возможно, даже, да, в каких-то случаях, и познакомиться, в общем, так уже детально с программами, с обучением и с территорией колледжа.
2: Да, именно так, мы приглашаем родителей, но хотим сказать, что программа будет немножко отличаться от того, что сейчас проходит для ребят, поэтому ребята также могут прийти, потому что родителям мы организуем встречи с представителями профессии, от работодателей. Хочется такой, чтобы формат был. Сегодня, например, преподаватели и студенты общаются с ребятами, со школьниками. А когда будут родители, хочется, чтобы взрослые рассказывали взрослым о преимуществах.
1: На взрослые темы.
2: Ну, конечно, преимущества выбора той или иной профессии, специальности, о возможностях карьерного роста. Мы показываем обычно карьерные карты, то есть чего можно достичь в той или иной профессии, чтобы мы понимали, что получить образование в колледже – это прежде всего для того, чтобы начать работать. Но это не значит, что это все, это финал. Нет, конечно, это только
1: стартовая.
2: Первая стартовая профессия.
1: Получается, 17 октября к вам придут уже родители, для них будет организовано родительское собрание. И, собственно, наверное, для этого и заявлено в вашем анонсе этого мероприятия необходимость регистрации, да, я так понимаю, с этим связано?
2: Да, очень хотим попросить родителей зарегистрироваться на мероприятие. Почему это важно? В апреле, на предыдущем дне открытых дверей, я понимаю, что интерес к колледжу возрос. И мы объявили регистрацию, у нас зарегистрировалось там какое-то количество человек, сейчас точно не скажу. И мы определили аудиторию, где проведем мероприятие.
1: То есть ориентировались на те цифры, которые поступили из регистрации.
2: А люди идут. И мы, если честно, даже не ожидали. Ну вот наши будущие тогда еще студенты, мальчишки, ну пойдемте стулья носить. И мы приносим стулья, а люди все приходят. Нет, конечно, мы получили максимум удовольствия от того, что мы интересны, к нам идут, и востребовано. Но очень хочется заранее обеспечить комфорт участников, поэтому хотелось бы, чтобы родители, вот очень прошу, зарегистрироваться заранее, и мы уже тогда будем рассчитывать на то количество человек, которое придет, и максимально обеспечим комфортное времяпровождение.
1: Максимально подготовитесь конечно, к встрече. А что с детей, студентов будет ждать в этот день, если все-таки они придут? Вы говорите, что немножко будет отличаться формат от того, что ребята сейчас видят, да, будущие абитуриенты, будущие студенты. Сейчас у них такое немножко поверхностное, да, интерактивное знакомство с колледжем. А если они придут в субботу с родителями, что их будет ждать?
2: Да,
1: в этот
2: тут
1: день?
2: Именно вот и обсуждение карьерных карт, то есть карьерных возможностей. Потому mm-hmm. что для многих ребят кажется, ну, колледж это вот просто там работяга. Я хочу стать там инженером, хочу стать, может быть, руководителем, директором. То есть такие амбициозные планы это не для ребят, которые пошли в 10 класс обязательно. То есть можно, пожалуйста, эти планы все
1: В рамках колледжа
2: да,
1: решить.
2: В рамках колледжа. То есть сначала получить профессию, у нас есть такие примеры, получить профессию либо специальность колледжа и дальше учиться на высшее образование, это никому не мешает. То есть, если...
1: Сдать ЕГЭ тоже это, по-моему, не мешает, да?
2: Нет,
1: можно,
2: конечно.
1: Учаясь в колледже, также сдать
2: конечно.
1: Параллельно единый госэкзамен.
2: Да, поэтому хочется, чтобы понимали, что карьера вполне может сложиться, даже если сейчас сразу после 9 класса с прекрасным средним баллом прийти учиться в колледж, получить профессию и дальше учиться на высшее образование. То есть хочется вот такой посыл для того, чтобы если кто-то морально не готов или, допустим, уже определился с каким-то будущим своим направлением и думает, что это обязательно вуз, то есть можно в вуз попасть сначала через колледж и уже начав свой трудовой путь.
1: Не обязательно через 10-11,
2: конечно,
1: можно и обходными
2: да,
1: путями.
2: Да.
1: Так, ну вообще вот хотелось бы поговорить, вы немножко так вкратце рассказали, что будете рассказывать о профессиях. Понятно, что все интриги, там, все детали мы раскрывать не будем, вы познакомите гостей со всеми этими профессиями непосредственно на мероприятии,
2: да.
1: Но все же, если вот ориентироваться по итогам минувшей приемной кампании, которая вот буквально в сентябре завершилась, да, в сентябре ребята приступили к учебе. Какие специальности или какие профессии оказались, может быть, самыми популярными или самыми востребованными вот у нынешних детей, которые вот сейчас первокурсники?
2: Да, смотрите, по поводу приемной кампании 2026 года самая востребованная специальность была обогащение полезных ископаемых. Было как раз, был конкурс «Два человека на место» на эту специальность. Вторая по востребованности эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. Там 40 заявлений на 25 бюджетных мест. То есть самые востребованные профессии и специальности оказались у нас, собственно, те, что в профессионалитете. И средний балл на эти специальности, самый высокий средний балл на обогащение был 4,6%. А на электриков от 4,8. То есть мы понимаем, что, как я уже сказала, если у тебя хороший средний балл, это вполне значит, что ты тоже можешь пойти в колледж и там получать дальше свою профессию.
1: Uh-huh.
2: Вот. И, соответственно, здесь не все даже смогли поступить на бюджет. Кто-то пошел на платное обучение.
1: Была такая возможность.
2: Потому что 25 uh-huh. бюджетных было мест и 5 платных. Вот. Ну и хочу сказать, что у нас на сегодня еще остались платные места в некоторых группах.
1: То есть еще не все вакантные места закрыты?
2: Не все вакантные места, да. Бюджетных, конечно, уже мест нет. Вот. Но на платной, на коммерческой основе можно также, если в этом году кто-то пришел в 10-й и вдруг понял, что нет, все-таки пойду в колледж, или, не знаю, может быть, не стал поступать в колледж, там передумал.
1: Такое,
2: то у нас есть еще места в группах «Мастер по изготовлению швейных изделий», ремонтник горного оборудования, хотя сегодня, по-моему, кто-то поступил. Но
1: последнее место
2: было. По-моему, еще одно место было, да. На обогащение полезных ископаемых перевелись девочки, есть еще 2 места. И на сварочном производстве есть еще 10 мест. Поэтому, если вдруг кто-то готов в последний вагон, как говорится, запрыгивать, то приемная кампания продолжается. И коммерческие места еще есть, и можно поступить на внебюджет там в колледж.
1: Я так понимаю, что самые востребованные профессии, о которых вы рассказали, на которые был в этом году конкурс, это все-таки профессии для нашего городообразующего предприятия, да? То
2: да,
1: есть,
2: именно
1: в основном
2: так.
1: По их заказу. Хочется еще об одном формате интересно поговорить. В этом году о нем очень много говорили в федеральных СМИ, в прессе, о девятиклассниках, о тех, кто не смог сдать ОГЭ, вот эти вот экзамены выпускные, не смогли получить аттестат. Появилась такая возможность, что они, не получая аттестат и не сдав и ОГЭ, могли пойти в колледж, получать рабочую профессию и параллельно готовиться к пересдаче там, в будущем году. Наш колледж вот в этом формате, в этом варианте как-то принимал участие? это нас касается?
2: Ну да, действительно, приказ такой нашего Министерства образования и спорта Республики Карелии появился, и мы были точно так же включены в этот приказ. Мы планировали предложить программу «Помощник повара» для ребят, которые не сдали ОГЭ. Но в Костомукском муниципальном округе все ребята пересдали ОГЭ.
1: То есть даже те, кто не сдал изначально, при пересдаче все было хорошо?
2: При пересдаче таких ребят не оказалось. И, ну и, конечно, на такую программу мало кто отправляет из других городов обучаться. То есть это же не студент, это слушатель, это другие условия, не там стипендии, ничего. Uh-huh. Вот. Поэтому, наверное, ну не наверное, а точно в других районах Карелии, в том числе в Петрозаводске, я знаю, в Пионерском районе, в каких-то городах, где ребята не сдали ОГЭ, возможности это появилось, ей воспользовались, uh-huh. то у нас 1 и 2 октября мы собрали несколько заявлений от выпускников прошлых лет, но там их было 3 или 4.
1: Настолько единичные,
2: недостаточно,
1: что нет смысла.
2: А нам нужно было 15 минимум. Вот. Uh-huh. Поэтому мы переформатировались и эту педагогическую нагрузку реализуем снова для ребят, школьников, для получения первой профессии. Поэтому очень быстро, спасибо, конечно, директорам школ за то, что очень быстро отработали, откликнулись, собрали потребность у ребят, старшеклассников,
1: это
2: кто желает.
1: Классы.
2: Да, мы запросили заявки сначала 9, 10, 11 классы, но заявок поступило огромное количество, поэтому пришлось выбирать, и выбрали тогда 10, 11 класс, у 9 еще будет возможность либо прийти уже учиться к нам, да, либо все-таки uh-huh. в следующем году попасть, потому что всех мы не сможем охватить. Даже, честно говоря, не думала, что такое количество желающих получить первую профессию. Наверное, опыт уже прошлого, позапрошлого года сработал.
1: Ну,
2: да?
1: Даже я лично знаю людей, которые довольно-таки неплохо обучились на швейному производству и даже были трудоустроены на швейную фабрику, и девчонки счастливы.
2: Вот, но в этом году мы предложили профессии кондитер, повар, сварщик и слесарь по ремонту автомобилей.
1: Самая популярная какая оказалась?
2: Кондитер. Две
1: Серьезно?
2: Группы кондитеров.
1: Я почему-то ставила на слесаря.
2: Представляете, вот кондитер оказалась очень популярной. Ну, что ж, посмотрим. Теперь очень хочется, чтобы все эти школьники ходили без пропусков. Да, регулярно, потому что все равно такое какое-то движение обычно начинается в начале обучения. Начинаются переходы из одной группы в другую. Поэтому очень просим заранее все-таки всех определиться, чтобы вот каждый, кто поступил уже на это обучение, обязательно дошел до получения свидетельства о присвоении квалификации.
1: Ну, я понимаю, там всего полгода, поэтому, ну, будем надеяться, что здесь продержится.
2: Да, 7 месяцев, да. Октябрь, апрель, uh-huh. и, в принципе, у них уже рабочая профессия, первая профессия в кармане.
1: Ну, видимо, будут все-таки на родителях пробовать реализовывать все те знания, которыми их будут обучать в колледже, и, возможно, все-таки каким-то образом свяжут с этой профессией свою дальнейшую жизнь. Ну, на самом деле, хочется порадоваться за ребят, которые так практически идеально сдали ОГЭ в этом году, и не потребовалось вот пользоваться этой функцией, получить профессию, параллельно готовиться к пересдаче, радует это. Ну, а если говорить о планах на предстоящий учебный год, какие специальности пока? Понятно, что это еще планы, еще только октябрь месяц. Планируется открывать в новом году? Известны ли уже какие-то направления?
2: Ну, в целом направления известны. Мы заявки уже в министерство отправили на основании тех заявок наших работодателей, которые получили. Ну, вот как раз эту информацию я бы хотела рассказать на дне открытых дверей нашим родителям, чтобы такой...
1: Не будем спойлерить.
2: Да, не будем спойлер все-таки такой выдавать, чтобы был у людей интерес прийти и послушать лично.
1: 17 октября все узнаете, друзья, если придете на день открытых дверей. Что касается внутренней жизни колледжа, чем сейчас живет колледж, что же интересно узнать, у вас очень всегда такая активность, знаю даже ребят, которые ходили в школу, потом вдруг пошли в колледж, и для них совершенно другая картина стала, они стали говорить о том, что насколько мы самостоятельнее себя чувствуем, да, какое-то у них другое мироощущение, они стали более взрослыми себя чувствовать, не знаю, с чем это связано, уж с вашим педагогическим составом или в общем с атмосферой, но вот, допустим, первокурсники, что они говорят сейчас о первых учебных, ну, не днях, уже неделях?
2: Ну, в целом, мне кажется, ну, действительно, первокурсники ощутили себя более взрослыми, это им всегда приятней. Возраст такой подростковый, они в школе все находятся много лет, и их привыкли считать маленькими, да. И вдруг они пришли в колледж, и мы сразу так, ну, вы взрослые теперь, значит, вы сами выбрали, мы вас не обязаны доучивать, то есть это ваш путь. И они вроде как начинают уже задумываться, что действительно это мое ответственное решение. Я говорю, знаю, что спрашивая студентов первого курса, твое ли это решение? Мое, в основном, говорю. говорят, то есть там процентов 70 мое. Хотя знаю, что когда выбирали, ну, многие все-таки пошли, потому что родители сказали, да, иди, там, сынок или дочь, надо точно получать эту профессию. Вот. Но на самом деле многие, мне кажется, ну, вполне довольны, по крайней мере, с кем так удается побеседовать, там, с ребятами, так, разговариваем.
1: Просто а в плане нравится. Дисциплины, как вот посещение, прогулы, есть такой момент? Или все-таки после школы они такие наученные и стараются...
2: Ну, моменты разные бывают, да. Вот. Но в целом, мне кажется, очень даже достойный у нас первый курс. Ребята такие все организованные.
1: Буквально недавно, да, у вас было посвящение в первокурснике. Как вообще все это прошло, расскажите?
2: Ой, посвящение у нас такое было в необычном формате. Мы обратились в Центр Среда, Центр культурного развития Среда, попросили выделить нам зал. Кинозал, где мы смогли собрать всех наших первокурсников.
1: А, каждого... Это даже не в колледже.
2: Да, это даже не в колледже у нас, да, временно не работает пока актовый зал, там требуется ремонт. Вот. И нет актового зала, где собрать ребят. Вот мы обратились в Среду, нам предоставили зал, и поэтому удалось каждому студенту, первокурснику вручить студенческий билет торжественно, чтобы такой
1: на
2: день...
1: На сцене с выходом.
2: Конечно, на сцене с выходом. Ребята представили свои группы. Ну, как-то мы на них посмотрели тоже, что они себя представляют, что нам от них ожидать. Не знаю, много у нас таких, мне кажется, ребят, будущих звездочек, активных, которые, я думаю, будут во всех наших активностях колледжа участвовать и продвигать также колледж, ну, среди города, среди школьников, то есть, чтобы к нам уже все-таки поступали осознанно, понимая, какие возможности дает колледж.
1: Ну и более старшими детьми у вас есть возможность гордиться. Вот буквально не так давно тоже, да, промелькнула новость о том, что двое ребят из нашего колледжа получили именные стипендии. Расскажите, что за ребята и за что вообще такие стипендии даются?
2: Да, у нас действительно очень много ребят, которыми мы гордимся, и у нас, как я уже говорила, то есть приходят часто выбирать профессию осознанно или специальность. И, например, Матвей Кутузов, вот я как сейчас помню, когда он поступал, у него тоже там средний балл был 4,8 с чем-то, то есть человек пришел осознанно выбрать специальность электрика. И вот всю свою, вот он на третьем курсе,
1: третий курс сейчас,
2: доказывает всеми своими делами, что он выбрал это. То есть он участвует обычно во всех наших активностях, можно увидеть на всех мероприятиях, когда мы рекламируем колледж. Обязательно Матвей рассказывает и школьникам о профессии, какие-то мастер-классы мы вместе проводим, мини-профпробы. Вот. При этом он успевает отлично учиться, то есть у него отличные оценки. И, соответственно, есть какие-то другие активности, да, за которые мы подали ходатайство о том, чтобы его, ну, мы представили его, да, вот, к именной стипендии. То же самое касается и нашей Вики Галухиной. Она обучается сейчас на втором курсе по профессии мастер по изготовлению швейных изделий. Тут у девчат очень короткий такой цикл обучения, всего год и 10, поэтому получается вот второй курс.
1: Сейчас у нее выпускной уже.
2: Да, выпускной курс. Да, Вика также у нас и на День молодежи с нами выходила на мастер-классы. Вот горожане с удовольствием изготавливали там куколок специальных берегинь, да, то есть используя всякие швейные вот эти, швейное мастерство. Вот, и также отличная учеба, участие во всех мероприятиях, активностях в разной направленности, патриотической, там, спортивной, культурной, то есть все-все-все.
1: Везде
2: в общем,
1: активно.
2: Это наши активисты, наши звездочки. Обычно с педагогическим коллективом мы прям жарко спорим, кого бы нам выдвинуть, то есть хочется всегда много, квот мало, хочется много детей, вот эти у нас ребята, посмотрите, какие вот эти молодцы. Ну, приходится выбирать, ну, в общем, выбираем уже там, чтобы средний балл был высокий.
1: Да.
2: Вот. И смотрим, чтобы успели, допустим, кто-то может там еще в следующем году будет учиться, а тут последний год выпускной, поэтому...
1: Надо успевать,
2: да, чтобы ребят поощрить.
1: Вот. Ну вот вы упомянули, да, об активностях, в том числе те активности, которые, в которых участвует колледж, и я заметила, вот по моим личным наблюдениям, вы активно стали вот во всех городских мероприятиях участвовать. Это было осознанное решение, какая цель вот тех мастер-классов, которые регулярно, это и День города, это и День молодежи, еще какие-то мероприятия, которые проводятся, всегда есть у вас какой-то свой уголок, где вы активно привлекаете горожан, там какие-то что-то поработать руками, что-то помастерить, какие-то инструменты лежат, и ребят всегда много возле ваших столиков. Вот для чего вы это делаете?
2: Да, действительно, это осознанное решение. Когда в 2025 году мы вступили в проект «Профессионалитет», и мы все, наши педагоги и управленческая команда колледжа в лице меня, моего заместителя директора Екатерины Сергеевны Петровой и заместителя по воспитательной работе Ирины Сергеевны Глазычевой, поехали в компании наших работодателей в Москву учиться. Трижды мы выезжали, у нас был такой очень интересный образовательный курс повышения квалификации, именно повышения квалификации управленческих команд. И вот мы разрабатывали дорожную карту, как же нам улучшить имидж колледжа. И именно тогда, собственно, и было придумано нами совместно такое мероприятие, как выйти, да, из выйти колледжа, выйти, да, из зоны комфорта, выйти, вот, пожалуйста, за пределы и представлять колледж на городских мероприятиях. Так что, если честно, да, мы придумали тогда еще в конце там 25-го, когда защищали там наш проект с коллегами, что мы будем выходить, будем рассказывать о колледже для того, чтобы он перестал оставаться там в тени и казаться там чем-то недостойным для ребят, которые хотят достичь очень больших высот жизни.
1: Угу. Ну, на ваш взгляд, за вот эти там год с небольшим удалось немножко сломить этот стереотип, что колледж — это не, что-то нечто такое для тех, кто там где-то что-то не успел, немножко не дотянул, а все-таки это достаточно престижно и достойно?
2: Ну, я думаю, что над имиджем колледжа мы работаем уже давненько. Вот, не знаю, как только я пришла в 2020 году, над этим все время работаю. И точно есть понимание, что у людей меняется свое отношение к колледжу. Вижу уже и педагоги, как стали относиться. То есть только сегодня Светлана Петровна, классный руководитель второй школы, сказала: как преобразился колледж. Все-таки вот раньше мы как-то не отправляли.
1: Давненько не бывало, да?
2: Да, да. А сейчас, да, вот на контрасте. Ну, правда, то есть действительно уже и директора школ, то есть спокойно рекомендуют родителям, что вы, ну, не надо считать, что это конец света. Если вы готовы там отправить ребят в колледж, то вполне возможно, что в колледже вообще по-другому ребенок раскроется. И для многих действительно, знаете, в теории что-то не получается, на практике ребята с удовольствием там что-то мастерят, у них все получается, и в дальнейшем они потом работают, и работодатель не может на них нарадоваться.
1: Да, кому-то сложно дается теория, а, собственно, руками человек работает.
2: Да, безусловно, шикарно. Теория тоже нужна, и ее, особенно по спецдисциплинам, это для нас-то очень важно, чтобы понимание это какое-то было. Вот, ну, тут уж баланс приходится находить.
1: Ну, приятно, что у вас учатся не только студенты, у вас регулярно учатся и педагоги. Вот вы уже упомянули о стажировках. Хочется буквально сразу через минутку после рекламы поговорить о том, какие стажировки проходят ваши педагоги, либо к вам приезжают, может быть, и как вы обмениваетесь опытом. Буквально через минуту вернемся.
0: Реклама на местном радио.
3: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
6: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
7: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Постоялый двор.
1: Друзья, мы возвращаемся в студию программы «Еще не вечер». Напомню, что мы сегодня обсуждаем день открытых дверей, который пройдет в нашем политехническом колледже уже в эту субботу, 17 октября. Обсуждаем мы не только это мероприятие, но и в целом то, чем сейчас живет колледж. У меня в гостях директор колледжа Виолетта Яцевич. Виолетта Николаевна, еще хотелось бы момент один обсудить. Вот мы поговорили о жизни студентов, но ваши педагоги тоже такие активные, везде участвуют, учатся постоянно чему-то новому. Вот вы рассказывали свою стажировку, про свою стажировку, на которую вы ездили, когда в эту программу «Профессионалитет» заходили. Как вообще вот эта тема постоянного повышения квалификации, переобучения, она регулярная или это вот, скажем так, время от времени происходит?
2: Регулярно, да, действительно. То есть в этом году у нас очередной проект «Форпост». Это проект как раз был предложен повышение квалификации для колледжей и техникумов, которые в профессионалитете, и у нас 4 человека в этом проекте обучаются, там выполняют задания. Я так поняла, что тема в основном использования, те, кто у меня учится сейчас, это использование искусственного интеллекта в преподавательской деятельности.
1: Уже дошло. И до
2: сейчас во всем, да, это учимся. Вот. И уже у меня съездила на стажировку старший методист Анна Александровна в город Нижний Новгород. Там есть второй вот технопарк среднего профессионального образования, один в Калуге, где тоже многие из нас уже побывали еще в рамках 25-го года, да, внедрения в профессионалитет. Также у нас 3 мастера производственного обучения вот поедут в Нижний Новгород на вторую волну вот этого форпоста обучения, да, также поедут на, в технопарк Нижний Новгород стажироваться, да, проходить обучение, повышать свою квалификацию в таком федеральном технопарке.
1: Ну вот ваши педагоги, ваши мастера ездят, обучаются, а к нам сюда в город приезжают тоже из каких-то других регионов? Есть ли вот этот обмен опытом?
2: Да, в этом году мы участвуем в таком мероприятии, как стажировка на базе нашего колледжа, и к нам приехали из России вот 2 человека.
1: Вот буквально сейчас?
2: Буквально с понедельника, да, вот одновременно у нас эти мероприятия проходят, и сейчас у нас приехали женщина-преподаватель из Свердловской области. Ух, представляете, добираться до нас. Она сюда приехала в субботу, чтобы в понедельник приступить к стажировке. И из Мурманской области мужчина. Они будут проходить стажировку по профессии ремонтник горного оборудования. И по окончанию они должны сдать демонстрационный экзамен. Ну, такой же, как сдают ребята. Конечно, да. Собственно, также и наши педагоги ездили, когда повышали квалификацию, вот это стажировки также проходили. Ездили в другие колледжи и выполняли задания, и сдавали демонстрационный экзамен. Поэтому мы уже готовим. Наши мастера производственного обучения их охватили. То есть у ремонтников горного оборудования достаточно сложное, между прочим, задание. Они изготавливают там деталь, вырубают там крышку какую-то из куска металла, делают резьбу. Это первое задание. А второе – ремонтируют электродвигатель. Так что мы готовим.
1: То есть тоже работа ручками такая?
2: Конечно, прям, конечно. И вот они в пятницу должны будут уже поднатаскаться. Но они, наверное, тоже готовы к этому были и у себя, в своей образовательной организации. Вот. Ну, и в пятницу сдадут.
1: Удалось ли у них узнать уже их впечатления? Вот они приехали, может быть, наверное, в первый раз, да, в наш город, в колледж?
2: Конечно, в первый раз. Просто так, мне кажется, в Костомукшу из Свердловской области. Ну, это только там по воле случая. Да, ну пока вроде бы все понравилось, посмотрим.
1: Понравится ли результат тем экзаменующим. Ну вот в плане тех же экзаменов, да, на новый учебный год, есть ли какие-то изменения, как ребята наши будут сдавать, как все это будет проходить? Я так понимаю, что уже практически все экзамены сейчас у нас на нашей базе проходят, так как уже все готово у нас. Раньше, я помню, приходилось выезжать.
2: Здесь, да, ключевое слово практически. Вообще, с этого года, с 27-го, получается, следующего учебного года, все экзамены будут только демонстрационные у нас в колледжах и техникумах. То есть, если раньше, например, специалисты среднего звена, то есть те, кто учится по программам, как раньше техникум, они сдавали и защищали дипломный проект какой-то или там выпускную работу, то есть голосом рассказывали про какой-то, и сдавали демонстрационный экзамен, то есть выполняли работу какую-то на базе там, мастерской. А те, кто учится на рабочей профессии, то есть вот как раньше уровень училища, они только демонстрационные экзамены сдавали, если была база.
1: Так.
2: Со следующего года только демонстрационные экзамены у всех.
1: Ну, это, видимо, то же самое вмешательство ИИ сыграло свою роль. Да, ну, смысла нет в этой,
2: значит, да? Ну да, конечно. Да, что там вот это можно рассказывать, пересказывать, пусть они лучше сделают руками.
1: Да, согласна.
2: Вот. И ежегодно Российская Федерация публикует Минпросвещение эти стандарты, контрольные измерительные материалы к экзаменам. И вот мы посмотрели, значит, контрольно-измерительные материалы к экзаменам следующего года и понимаем, что не все мы сможем сдать на нашей базе. Потому что машинисты на открытых горных работах должны будут прям запустить экскаватор либо буровую установку.
1: Ух ты!
2: Да, не наши прекрасные, замечательные тренажеры, на которых они, ну, учатся.
1: А настоящие.
2: Управлять, да, техникой, а именно настоящие. Вот, и на заседании Совета по взаимодействию с работодателями мы озвучили вот такую потребность нашему председателю, прежде всего, совета, да, сообщили, что Максим Александрович, у нас уже опыт такой есть, мы на базе других предприятий сдавали. Например, в прошлом году на швейной фабрике «Арктика» мы сдавали демонстрационный экзамен с девочками, которые у нас заканчивали мастер по изготовлению швейных изделий. Но это, конечно, попроще. То в этом году нам предстоит такой экзамен будет сдавать у машинистов на открытых горных работах. Сейчас активно обсуждаем с представителями предприятия, понимаем, насколько это сложно, то есть это целый ряд условий нужно соблюсти. Ну, уверена, что мы решим этот вопрос, вот, и обязательно подготовим ребят, и экзамен будет сдан. Это, вот такое, это такое самое главное, наверное, новшество для нас, потому что все-таки предприятие промышленное, у нас не будет допуска, доступа туда.
1: Ну да, там же по соображениям безопасности
2: конечно,
1: очень много ограничений, уже только это.
2: Разные ограничения есть. Вот, но в этом году предприятия очень много запускают новых проектов по наставничеству, то есть меняется система наставничества, меняется система вообще организации практики. Представители дирекции по персоналу вот нам предложили такую ознакомительные встречи организовать с ребятами, которые выходят на практику за месяц до практики. Вот завтра, буквально послезавтра такие встречи пройдут. Ребята приедут заранее в цех, познакомиться с наставниками. То есть хочется их сразу настроить на серьезный лад, насколько это важно, нужно там, не прогуливать производственную практику, как это пригодится им в дальнейшем. Ну, вот для машинистов на открытых горных работах мы теперь понимаем, то есть им там сдавать демонстрационный экзамен, мы не сможем их здесь как-то подготовить, только наставники, которые будут за ними закреплены на практике, смогут им в этом помочь.
1: Ну, то есть сразу так с головой в работу.
2: Да.
1: Но, с другой стороны, может быть, для молодежи это, наверное, и правильно, да, чтобы не расслаблялись. Но вот раз уж вы упомянули о работодателях и о том, что какие решения были приняты, вообще у вас же такой вот совет работодателя, он существует и существует уже не первый год. Какие вообще вопросы там решаются и кто в этот совет, самое интересное, входит?
2: Да, совет по взаимодействию с работодателями в этот раз у нас заседал 16-й раз. Я веду просто протоколы эти сама. Председателем у нас является Максим Александрович Воробьев, ну и участвуют также предприятия, которые являются подрядными организациями, прежде всего на Карельском Акадыше. Они также ребят берут на практику. То есть это же работодатели, да, трудоустраивают при необходимости. Вот. Ну и очень сильно нам помогают во всех вопросах, в которых нам помогает предприятие. Например, выделяют нам экспертов на экзамены. Эксперты должны же оценивать, то есть оценивают на экзаменах теперь не мы, представители колледжа, а именно представители...
1: Практикующие,
2: конечно,
1: скажем так,
2: специалисты. Выделяют там специалистов преподавать спецдисциплины. У нас такой продолжается очень активно опыт привлечения преподавателей из лица сотрудников предприятий реального сектора экономики, как это называется, то есть они знают точно, что нужно там делать руками, мы их не привлекаем, естественно, математику и русский вести, они рассказывают именно о специфике, конечно, предприятия, вот этих всех предметах. Вот. Ну и, конечно, огромное спасибо нашим работодателям за помощь в укреплении материально-технической базы, то есть где-то с какими-то ремонтами, с каким-то оборудованием нам всегда помогают. Если такая помощь требуется, мы всегда обращаемся к работодателям. И кроме Карельского Акадыша, который как наш опорный работодатель, партнер по проекту «Профессионалитет», ну, достаточно большие средства вкладывает, плюс там ремонт общежития, это вообще колоссальные средства. Я думаю, ну, кроме как у нас нет такого прекрасного общежития в колледжах и техникумах Карелии. Ну, вот, точно знаю, что в Петрозаводске даже
1: есть
2: сейчас...
1: Есть чем сравнить,
2: ну,
1: да?
2: Конечно, капремонты провели, даже удалось там в капремонтах какие-то косметические, то есть общежитие стало выглядеть прекрасно, но занесли туда старую мебель. То у нас работодатель сделал так, что сразу и новая мебель, то есть в рамках прям ремонта заменили. И наше общежитие просто сейчас...
1: Забота о потенциальных сотрудниках.
2: Конечно,
1: это
2: конечно.
1: Очень здорово.
2: Это да. Вот, поэтому совет работодателей. Мы традиционно собираемся в начале учебного года план на год, обсуждаем, какие мероприятия мы проводим совместно, к чему привлекаем работодателей, чем мы можем помочь работодателям. То есть такой план мы всегда согласуем. В дальнейшем в январе-феврале обычно мы также собираемся, в втором полугодии у нас разные мероприятия, типа региональный чемпионат профмастерства, также нужно обсудить ряд моментов, а государственные итоги аттестации как раз уже поподробнее обсуждаем. Вот. Ну и в течение года, если требуются какие-то решения совета, какая-то помощь в согласовании наших там внутренних процессов, то мы уже привлекаем наших работодателей.
1: Ну, такие рядовые рабочие вопросы решаются. Да. Но вот я думаю, что мы основные темы, конечно же, с вами обсудили сейчас в ходе беседы. Но я предлагаю в завершении, наверное, уже нашей встречи еще раз пригласить. Вероятно, какие-то моменты особенно заинтересовали родителей. Но, возможно, на все вопросы мы, конечно же, сейчас не ответим. И будет возможность у родителей задать эти вопросы непосредственно на встрече, на Дне открытых дверей. Давайте еще раз проговорим, когда, во сколько и где. И что нужно сделать, чтобы туда попасть.
2: Да, еще раз напоминаю, что единый день открытых дверей состоится в колледже по адресу город Костомукша, улица Мира, дом 13, прямо в учебном корпусе. Мы вас будем встречать.
1: На главном входе.
2: Конечно, наши замечательные ребята, амбассадоры в красивых футболках с логотипом профессионалитета всех встретят, подскажут, куда проходить. В 10 часов утра начало. В программе у нас единое родительское собрание с представителем Министерства образования и спорта Республики Карелия. Это небольшое онлайн-включение будет минут на 20. И в дальнейшем мы расскажем о преимуществах обучения в колледже, расскажем о проекте «Профессионалитет», в чем смысл этого проекта, в том числе именно для ребят, обучающихся по проекту «Профессионалитет». На встрече будет представитель работодателя, это будет руководитель дирекции по персоналу Андрей Евгеньевич Черков, который со своей стороны расскажет о том, какие перспективы трудоустройства у выпускников колледжа. Вот. И в дальнейшем представители профессий и специальностей, на которые мы будем набирать в следующем году, расскажут уже о перспективах, о карьерных возможностях той или иной профессии. Вот. Ну и мы познакомим с нашим образовательно-производственным пространством, покажем все, как у нас устроено, и на все вопросы, которые возникнут у родителей, обязательно ответим.
1: До последнего гостя, как говорится, да? Но на самом деле, еще раз подчеркну, что желательно, конечно же, зарегистрироваться. Форму для регистрации, я так понимаю, можно найти в официальной группе колледжа, да?
2: Да, мы в официальной группе писали. Сегодня я у себя на странице писала. И в родительские чаты мы попросили заместить информацию директоров школ. Поэтому я думаю, что в родительских чатах также появится эта информация у родителей девятиклассников.
1: Угу. Спасибо большое. Напомню, друзья, что у меня сегодня в гостях была директор Костомукского политехнического колледжа Виолетта Яцевич. И до встречи 17 октября на Дне открытых дверей в рамках программы «Профессионалитет». Спасибо.

0: Реклама на местном радио.
1: Брось махать лопатой этой зимой. Возьми снегоуборщик ДДЕ в силе и наслаждайся уборкой снега. Не махай!

0: Дарим три подарка. При покупке бензинового снегоуборщика ДДЕ до 31 декабря в сети магазинов «Сила» и на сайте ddsila.ru. ИП Богдан Патрелевич, Угольник 304-100-103-300.
1: У вас больничный есть?
2: Да, оформили в САНИС.
1: А он точно официальный?
2: Конечно. Прием врача, анализы и официальный больничный лист по показаниям без доплат. Сразу в соцфонд и на госуслуги. САНИС. Мира 9А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Еще не вечер!
5: Все мы изначально

Во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ну что, друзья, наш эфирный час, а вместе с ним и трудовой вторник уже на финишной прямой. Прекрасно проведите этот вечер вторника, отдохните, зарядите батарейки, а завтра с новыми силами. Среда уже вот так вот быстро подкралась к нам с вами, экватор трудовой недели. Вместе его встретим. Ждем всех ровно в 17 часов на 100.4. Всем пока.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В Карелии смонтируют новое медицинское оборудование. В республиканской больнице завершают ремонт помещений для нового диагностического оборудования. Специалисты приступают к монтажу современной системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Как рассказал глава карельского Минздрава, новое оборудование обеспечит более высокое качество диагностики. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография помогает выявлять скрытые патологические изменения и фиксировать малейшие функциональные нарушения. Особенно важно, что система дает возможность принимать современные клинические решения в онкологии, кардиологии, неврологии и других областях медицины. Прежде в Карелии такой системы никогда не было. Заболеваемость ОРВИ в республике снизилась. За минувшую неделю к медикам с симптомами ОРВИ обратились более 4000 пациентов. Уровень заболеваемости сейчас ниже эпидпорога почти на 30%, причем во всех возрастных группах. По сравнению с сентябрем заболеваемость ОРВИ снизилась на 26%. Напомню, на позапрошлой неделе было почти 6000 заболевших. В основном сегодня циркулируют в Карелии вирусы парагриппа и риновирусы. Случаев гриппа в новом сезоне пока не зарегистрировано. Качество образования оценят в школах Карелии. В регионе на этой неделе проходят национальные сопоставительные исследования качества общего образования. Они проходят в компьютерном формате для того, чтобы оценить, каких успехов достигли ученики. Проверяются знания детей по предметам умения мыслить и применять эти знания на практике. Кроме того, оценивают воспитательную работу школы. Результаты используют на федеральном уровне для анализа и оценки состояния и перспектив развития системы образования России. Суд Костомукши разрешил земельный спор. Женщина обратилась в Минимущество Карелии с заявлением о предоставлении земельного участка в рамках программы «Арктический гектар». Ведомство, рассмотрев заявление, вынесло решение об отказе, применив общие нормы земельного кодекса. Костомукский суд отметил, что закон предусматривает специальный упрощенный порядок предоставления земельных участков в арктической зоне. При этом он имеет приоритет над общими нормами земельного законодательства, то есть фактически заявителя лишили гарантий, предусмотренных федеральным законом. Суд признал отказ Минимущества незаконным, на министерство возложили обязанность повторно рассмотреть заявление истца о земельном участке. Добавлю, что решение суда еще не вступило в законную силу. Владелец собаки ответит за укус. Прокуратура Муизерского района провела проверку по обращению матери и ребенка. Весной в поселке Тикша на ребенка напала собака, за которой не уследили хозяева. Действуя в защиту прав пострадавшего, прокуратура направила в суд заявление о взыскании с владельца собаки в пользу ребенка компенсации морального вреда 10 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования прокурора. В Костомукши женщина попала под колеса. ДТП произошло 11 октября в 19 часов возле дома номер 9 по улице Мира. По предварительным данным, водитель Рено Логан допустил наезд на пешехода. Женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии она получила травмы. Полиция проводит проверку. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в октябре скидка на шипучий витамин С и кремы для здоровья ног. Также в октябре скидка до 50% на все солнцезащитные очки. В социальных аптеках на постоянной основе действует скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукши», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукши 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукши уж облачно с прояснениями, без осадков, 0 плюс 3 градуса, ветер переменных направлений порывами до 9 метров в секунду. Очень высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет пасмурно, минус 3 утром, плюс 4 градуса вечером, обещают синоптики. Слабый дождь во второй половине дня. Ветер южно-юго-западный порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление в среду в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено. А также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне «Золото». А также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото». Золото Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется: машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Папуль, мы тебя ждем.
1: Папуль!
0: Мы соскучились, ждем тебя дома.
1: Иди домой.
0: Приезжай скорей.
2: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным.
2: Осень уже здесь. Готовьте дом к холодам. Радиаторы, водяные и масляные, теплые полы, тепловые пушки. У нас есть все, чтобы дома было тепло. Согреем даже в самую холодную ночь.
3: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Жанна Вин.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В ожидании рыбалки.
3: Натуральная рыбка, о ловле на которую мы говорили в прошлый раз, особенно хороша тогда, когда хищник пассивен и слабо реагирует на искусственные приманки. В таких случаях все хлопоты с живцами и снасточкой оправданы на все 100, особенно если целью является крупный экземпляр хищника. Но есть и некоторые тонкости.
2: Не клюет.
3: При использовании в качестве наживки недавно пойманной рыбки необходимо сделать по ее бокам пару надрезов. Это дополнительный аттрактант для хищника. В некоторых ситуациях выручает мелкая морская рыбешка типа мойвы или кильки, в том числе и соленой. Замечено, что вкус соли хищника привлекает. Наиболее благосклонно хищник относится к мелкой рыбке, добытой на месте предстоящей рыбалки. У мертвой рыбки на снасточке полностью отсутствует собственная игра. Она привлекает хищника своими видом и запахом. Значит, и проводка должна быть довольно медленной, чтобы хищник смог ее рассмотреть.
4: Где мои снасти?
3: При расчете на поклевку судака крючок лучше вводить в спинку приманки, так как этот хищник свою добычу часто придавливает сверху. А вот у щуки самой уязвимой частью зубастой пасти является ее нижняя часть. А значит, что при охоте за щукой тройник желательно крепить в нижней части рыбки-приманки. И еще надо отметить, что периодически равномерную проводку необходимо разнообразить рывочками в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Часто это просто выводит хищника из душевного равновесия. Ни хвоста вам, ни чешуи!
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и со

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: на крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется...
2: Местное время 7 вечера.
3: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
4: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – шик или гранж. Берет из шерсти, кепи и джинсовый капюшон стали самыми модными головными уборами на осень. Стилист Анита Глосс подготовила список самых актуальных головных уборов. Презентовала она их так. Если вам хочется добавить в образы капельку характера, ловите 4 горячие альтернативы, которые я ношу прямо сейчас. В первую очередь это берет и панама из шерсти. Они сохраняют тепло и выглядят свежо. По словам Аниты, модными осенью также стали джинсовый капюшон и кепи. Это выбор для любителей британского, шика или гранжа. Такие модели добавляют правильную архитектуру лицу и идеально сочетаются с клетчатыми шарфиками и блейзерами. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою осень ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор головных уборов, а также сумки. Просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Свежие коллекции обуви, в том числе модный итальянский бренд «Regina Bottini». В «Элеганте» продолжается и акция на летний ассортимент. Скидки до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
3: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Не тратьте время на поиски. У нас монтажные пены под любую вашу задачу. Летние, зимние, бытовые и профессиональные пены. Все понятно, без сложностей, по честным ценам.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

чем угодно. Говори о том, что пробки за окном, вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

Но что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении? Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнца своим в животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Динамо на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Откройте для себя Спортландию. Удобная и комфортная одежда и обувь, спортивный инвентарь для активного отдыха откроют вам карту тысячи неизведанных и увлекательных маршрутов. Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Откройте для себя Спортландию.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

звучали громко чайки, и не случайно а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декоры, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Сервис на постоянную работу требуется: машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомят со стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Кто-то скажет рано, а мы говорим самое время. Самое время заказывать календари на следующий год в Костомукша Медиа и делать это с выгодой по ценам прошлого года. Предложение действует до 1 ноября. Принимаем заявки, макетируем и печатаем календари на 2027 год. Подробности в офисе на Звездной 6. Костомукша Медиа. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным.
3: Представьте, за окном метель, а дома тихо, тепло и спокойно. Такой уют начинается с правильного утепления. Каменная и минеральная изоляция, пенополистирол плюс пара и гидрозащита. Все это вы найдете у нас.
4: О, Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили-Манджаро, Атлас и Префейс пока есть у дилеров. В дилерской сети Рольф заявили, что запасов хватит примерно до ноября. Дальше машины начнут заканчиваться, купить их будет сложнее. Напомним, ранее концерн Джили объявил о прекращении поставок этих моделей в России, но фактически они же сейчас продаются под маркой «Волга». Продажи «Волги» впервые превысили 1000 штук. В сентябре на учет поставили 1039 экземпляров. Активнее всего покупают кроссовер К50, он же «Джили Манджаро». Следом идет К40. Также в линейке есть седан бизнес-класса С40. Продажи растут плавно из-за внутренней конкуренции с аналогичными моделями «Джили». Импортные автомобили из Китая могут подорожать, а некоторые модели стать доступными. Но риски по их обслуживанию снизятся. Китайские власти обязали производителей подтверждать наличие сервиса за рубежом и гарантировать поставки запчастей. Это должно решить проблемы с обслуживанием, но создаст проблемы по брендам, которые в России официально не работают. Недавно вышла новая версия миниатюрного видеорегистратора Neoline Vaucam 2. Корпус теперь прямоугольный с отделкой под карбон. Экрана нет. Настройки и просмотр видео идут через смартфон. Разрешение выросло до 2К. На расстоянии до 10 метров картинка стала лучше. Аппарат крепится под зеркалом и не мешает обзору. Подробнее о том, как регистратор показал себя в съемке, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Местное время 23 часа.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно: если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

на одной волне. Осень в городе, осень в сердце. Время для кофе и любимых песен. На местном радио.

я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и этому

океан. Что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.